0: Radio Cetinje.
1: Kiss my music.
2: Передаем сводку Главного управления Гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня 22 декабря 83 года. Река Дунай, Бездан, минус 1,9, минус 19. Апатин, плюс 4,0, плюс 40. Бобоево, плюс 3,2.
3: Испред театра
4: большой!
3: Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt
4: Berzoj
3: je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san, ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.